0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щегов часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегол произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанные в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щегол можно научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из-за крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июня 1922 был открыт витамин D. Открытие сделал американский биохимик Элмер Макколум. Он пытался найти вещество для предотвращения и лечения рахита, который тогда был огромной проблемой. Болезнь поражала детей, особенно в городах. Из-за недостатка солнца и скудного рациона у них неправильно формировались кости, искривлялись ноги, деформировался череп. Еще в 1914 году ученый заметил, что собаки, которых кормили рыбьим жиром, реже страдали от рахита и решил проверить, связано ли это с уже открытым витамином А или в жире есть что-то еще. Макколум дал собакам порции рыбьего жира, в котором нейтрализовал витамин А, и те рахитом не заболели. Оказалось, что за лечебный эффект отвечает не витамин А, а другое, ранее неизвестное вещество. Макколум и его команда выбрали для него название витамин D просто по порядку из латинского алфавита. К тому моменту наука уже знала витамины А, В и С. Позднее другие ученые продолжили эксперименты с новым веществом, и сейчас открыты 6 форм витамина D.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайнел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К патентной заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем все это? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ричи в этой борьбе не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайнела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды.

0: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «Ру» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в 1,5 раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 18 июня – Международный день суши. Идею праздника подал в сети интернет в 2009 году американец Крис Демей. Но любители японской кухни отмечают еще и день роллов – 22 мая. Международный день суши посвящен блюду в широком смысле. Суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет из нескольких компонентов. Суши – блюдо, у которого нет одной родины. Это результат результат культурного обмена и эволюции. Еще до нашей эры крестьяне, жившие у реки Меконг на территории современных Лаоса, Таиланда и Камбоджи, придумали, как хранить пресноводную рыбу. Нарезали полосками, смешивали с вареным рисом и солью. Рис бродил, выделялся уксус, шла кисломолочная ферментация, и через некоторое время рыба была готова для длительного хранения даже на жаре. А вот рис выкидывали. Позже метод попал в Китай, а оттуда уже в Японию. Японцы изменили и развили технологию. Например, стали активнее применять уксус для ускорения брожения, а еще поняли, что и рис можно есть вместе с рыбой. Они называют блюдо суси, что означает «кислый рис».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В разгаре чемпионат мира по футболу. Издание Consequence сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. И вот что получилось. Криштиану Роналду – это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромные армии поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. Лионеля Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти.

молодую звезду футбола, испанца Ламина Ямаля, сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 24-го года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Радіо Сі 103.7 FM. 7 часов в Екатеринбурге. На Радіо Сі новості. Спонсор випуска ООО ТД «Перевіт». Завод стінових матеріалів «Перевіт».
1: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям нарушения правил дорожного движения, повлекшая смерть, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «Ру» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 26-28.
4: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня не просто пятница, сегодня для Екатеринбурга самый музыкальный день в году и самая, соответственно, музыкальная ночь, которая, кстати, в этот раз, похоже, пройдет без дождей. В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем до плюс 28 и без осадков. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Bergner». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
12: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
11: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
12: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
13: ООО «Специализированный сотрудник sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
14: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. Акаме-лиавто.ру.
15: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты пока что 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Амундсена от Бардина до Объездной и на Московской от Объездной до Волгоградской.
16: Радио Си 103.7 FM.

0: Такие песни на радио Си бодрят лучше кофе. Хотя от кофе никто еще не отказывался. На часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 20. Днем до плюс 28. Сейчас на радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейку и Амода в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Ракен. Некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы. День уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы. Не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы. Никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы. Аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы. День, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги. Удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи. Вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы. Можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
1: Реклама.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца июня
1: текущего года. Каким образом меняется организм, если мы выбираем обезжиренные продукты и продукты без сахара? Что по этому поводу говорят эндокринологи, узнаем минут через 5 на Радио 7.

0: В эти утренние часы дышится очень хорошо. На улице свежее утро, 7.23. В Ахтемурге в центре города плюс 20. Сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
1: Реклама.
4: Уникум

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: В Екатеринбурге 7.25, в центре города плюс 20, днем до плюс 28 и сегодня без дождей. Радиоси с вами, доброго вам утра и хорошей пятницы.
3: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
9: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf.
10: Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
13: Додо.
12: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
13: Додо.
14: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
15: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио «Си».

0: На радио «Си» лучшая песня 24 года. У нас одна песня лучше другой. На часах 7.32 в центре города плюс 20. Сейчас на радио «Си» новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Здравствуйте. Госдума 27 июля проведет дополнительное заседание. Проект постановления внесен в Нижнюю палату парламента вечером накануне. Заседание 27 июля станет заключительным для Госдумы 8 созыва, пишет Интерфакс. В Свердловской области вручили премию «Медицинский Олимп». В День медицинского работника чествовали врачей, больницы, а также проекты, которые в последний год внесли вклад в развитие уральской медицины. Как пишет портал Е1, победителей определили в различных номинациях, включая «Прорыв года» и «Сельскую медицину». Почти половина интернет-пользователей в России перед покупками онлайн читают отзывы на товар. Еще 48% пользователей переходят посмотреть товар подробнее, либо вместо соцсетей и мессенджеров проверяют аналогичные товары на маркетплейсах. 26% сохраняют публикацию, чтобы обдумать ее потом, пишет ТАСС. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: Лос Маркет. Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый, от 1 до 6 метров в секунду, и плюс 26-28. В Новоуральске, в Краснодаринске и в Нижнем Тагиле плюс 21-23. В Первоуральске плюс 20-22.
5: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
6: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
5: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиовоси с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 19 июня, на часах 7:37. И уже минут через 5 на Радиовоси поговорим про животных, которых называют дважды рожденными. Речь пойдет про бабочек, чей день отмечается сегодня.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусянские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает. Работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
15: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
16: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
17: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Тенет «Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового Тенет. Встречаемся в Тенет «Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
18: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
19: Рассрочка 0% до 2028 года.
20: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: На радио ОСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников, на Московской от Обездной до Волгоградской, на Комсомольской от Педагогической до Малышева, на Второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной и на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Московская в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
21: Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. На часах 7:44 в центре города плюс 20. Ну, только пока. Сегодня днем до плюс 28 и без дождей. Хорошая новость для тех, кто собирается сегодня хорошенько погулять. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт RivieraInvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
1: Радио Си.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. Еще пока можно успеть ухватить утреннюю прохладу. На часах 7.54, в центре города плюс 20, днем, да, плюс 28. Минут через 5 на Радиосе поговорим про сезон серебристых облаков, об этом в новостях, а еще узнаем про индексацию тарифов ЖКХ. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радиосе.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
9: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца июня этого года.
11: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
12: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
13: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
12: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
14: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
15: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга Парк».
16: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
17: От саженцев сливы до системы полива.
18: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Радио ОСИ 103,7 FM. В Екатеринбурге 8 часов. В центре города плюс 20. На радио ОСИ новости и Александр Короткова. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение об индексации тарифов ЖКХ в июле. Запланированное повышение произойдет только с 1 октября, заявили в ведомстве, напомнив, что это ежегодная индексация. В ФАС также добавили, что уровень изменений не превысит установленный правительством. РИА Новости уточняет, что индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа, и федеральная уже состоялся 1 января. В Свердловской области тем временем дорожает бензин. С 12 мая по 15 июня цены на 92-й и 95-й бензины, а также дизель, выросли больше, чем на 2,5%. Это следует из данных Свердловскстата. Инфляция за этот же период увеличилась чуть больше, чем на 0,5%. Сильнее всего подорожал дизель почти на 2 рубля. 92-й бензин прибавил почти рубль и 70 копеек. Марки топлива дорожали примерно в 4,5%. Половиной раза быстрее роста потребительских цен, пишет портал 66.ru. Выставка пионов сегодня весь день будет проходить в Ботаническом саду Екатеринбурга. Посетители смогут увидеть множество сортов пионов, в том числе пионы необычной формы и редкого желтого цвета. Экспозицию впервые разместили в оранжерее среди деревьев и кустарников. Выставка будет работать с 11.00 до 19 часов. Также в программе ярмарка продажи растений и изделий ручной работы уральских мастеров. Экскурсии по оранжереям, саду и участкам, где растут лекарственные растения, пионы и другие цветы и травы. Президент России Владимир Путин провел подробный разговор по конфликту на Украине с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом накануне в Казани заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности президентского брифинга при этом глава МИД не привел, пишет РБК. Саммит «Россия-АСЕАН» начался в Казани 17 июня и завершится сегодня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления диалоговых отношений между сторонами. В северном полушарии наступает пик сезона серебристых облаков, рассказали в лаборатории солнечной астрономии. Ученые пояснили, что этот вид относится к самым высоким облакам. Они тонкие и прозрачные, причем настолько, что сквозь них просвечивают звезды. Днем они полностью тонут в ярком солнечном свете, а увидеть серебристые облака удается только, когда солнце недавно село, либо наоборот, рано на рассвете. Солнечные лучи в этот момент под острым углом отражаются от кристалликов льда, из которых и состоит облако. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 26-28.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наштучадом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. У нас есть особенная минута, чтобы поговорить про автомобили. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошая нам всем пятница, сегодня 19 июня. Минут через 10 на Радио Си говорим про одного из самых коммерчески успешных современных музыкантов, кто собирает огромные стадионы по-прежнему и на концерты которого еще можно успеть. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. Там у нас парочка билетов на кинопоказ оперы «Джоконда», там, где главную партию исполняет Анна Нетребко. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Вам уже скоро пригодится.
1: Реклама.
5: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Ух ты, велосипеды!
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов!
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Лиавто. А Лиавто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Лиавто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-lyavto.ru.
11: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
12: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро – все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
13: Рассрочка 0% до 2028 года.
14: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
16: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
19: Додо.
18: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
19: Додо.
13: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие затруднения на Московской от Обездной до Волгоградской, на Гагарина от Педагогической до Малышева, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Черепаново от Сновки Черепаново до Стрелочников и на Второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Самые загруженные магистрали: Репина в центр, Восточная в сторону ЖД вокзала, Московская в центр.

0: радиосе. С вами доброе утро. 8.20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21. На радиосе начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на кинопоказ оперы «Джоконда» для лиц старше 18 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 24 мая. Набирайте скорее 235-103.7. В игре 24 мая. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон радиоси 235-103.7. А в игре 24 мая. Удачи вам. Сейчас на радиоси с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Tesfaye заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: В Якимурге 8.22, в центре города плюс 22, сегодня днем до плюс 28. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошей пятницы.
0: Реклама.
3: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 миллиона 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
1: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.29 у нас проходит игра «День рождения каждый день». И в это прекрасное, теплое, солнечное утро пятницы до нас дозвонилась Ольга Калинина. Оль, а у вас планы на пятницу вечера уже есть?
1: Конечно.
0: Какие, интересно? Конечно. Кроме работы?
1: Конечно. Во-первых, отдых. Чудесная погода.
0: Так.
1: Просто отдохнуть, погулять.
0: Это уже на пятницу вечер?
1: Ну, конечно.
0: Ага, видимо, на ночь музыки собираетесь.
1: Ну, да.
0: Даже если не собираетесь, все равно туда попадете. Оль, ну вот куда попасть нужно постараться, это на кинопоказ. Куда вы, кстати, выигрываете билеты. Кинопоказ оперы «Джоконда», где главную партию исполняет Анна Нетребко. Поздравляю вас, два билета ваши.
1: Спасибо большое, я очень рада.
0: Еще два слова о событии, на которые вы отправляетесь. Информация на правах рекламы. Вас ждет красочная, масштабная, атмосферная драма, в которой главную партию исполняет неподражаемая Анна Нетребко. Кинопоказ состоится 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» для зрителей старше 18 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио Си.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим. Делаем мы это каждое буднее утро. Так что после выходных в понедельник в 8.20 на радио Си будем снова определять играющую дату. Через пару минут на радио Си музыкальная новинка от Алекса Ворона. А прямо сейчас на радио Си новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк».
5: Здравствуйте. Военные США сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы. Распоряжение об этом после подписания меморандума отдал президент США Дональд Трамп. Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно, сказано в сообщении, которое цитирует РБК. В администрации Екатеринбурга провели еще одно совещание с перевозчиками. Представители компании отчитались об организации работы и проверках безопасности, которые идут сейчас на предприятиях. Причиной повышенного внимания к транспортникам стало ДТП у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге, напоминает «Новый день». На чемпионате мира по футболу состоялись два разгромных матча. Сборная Канады победила Катар 6-0. Также минувшей ночью Швейцария обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 4-1. По итогам прошедших матчей сборные Канады и Швейцарии разыграют первое место в своей группе. Александра Короткова, Радио Си.
6: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
7: ООО «СЖ Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 26-28. В Полевском плюс 25-27. В Каменске-Уральском плюс 24-26. В Асбесте плюс 22-24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:38. Сегодня пятница, 19 июня. И сегодня день рождения у одной из самых кассовых актрис современности, у Зои Салдана. Вы ее могли видеть и в «Коломбиане», и в «Аватаре», и в «Страже галактики». Поздравлять актрису можно заочно минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
8: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла, пробка на Московской, от Обездной до Волгоградской, на Щерса от Машины до 8 марта, на Долорес и Барури, Версетском бульваре и Репина от Токаря до Коммунаров, на Ленина от Московской до 8 марта и на Челюскинцев Московской от Жукова до Ленина. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина в центр, Ленина в обе стороны.
1: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
12: Радио «Си». 103.7 FM.

0: на Радио Си. Песни, которые можно использовать как комплименты. В Ахтемурге без 15,9, в центре плюс 22, днем до плюс 28 и без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанском.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8.54. В центре города плюс 23. За окном настоящее лето, которое нас продолжает удивлять и радовать. А кто-то уже начинает думать и про бархатный сезон. Про 5 самых популярных стран, куда россияне собираются поехать в бархатный сезон, узнаем из новостей на Радио Оси через 5 минут. А еще поговорим про отмену особого противопожарного режима в Свердловской области. После новостей с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. А уже через минуту музыка понятная, без слов, на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
4: ОСЖ Клеверпарк. ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
6: Додо.
5: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
6: Додо.
7: ООО ДПЕ. Город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
12: Подробности на мотивтелеком.ру.
13: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
14: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
15: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» планирует восстановить штатное расписание в аэропорту Шереметьево к полудню пятницы. Об этом представители перевозчика заявили вечером накануне. В четверг авиакомпания корректировала свое расписание после массовых атак беспилотников и закрытия неба не только в российских регионах, но и над Москвой. 18 июня «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» планировали выполнить более 350 рейсов из Шереметьево и примерно столько же в обратном направлении. К полуночи статус отменен, имели порядка 250 рейсов и еще 90 были задержаны. В Свердловской области сегодня отменяют особый противопожарный режим. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Отмена особого противопожарного режима означает снятие запретов на разведение костров и использование открытого огня, в том числе для приготовления пищи на мангалах. Вместе с этим на Среднем Урале продолжают действовать ограничения в рамках пожароопасного сезона. Около 200 нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. Это были транспортные предприятия, стройплощадки и предприятия торговли. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений, сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Наказано около сотни работодателей, к административной ответственности привлекли 620 человек. В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Вместо множества QR-кодов от разных банков на кассах будет единый универсальный, который формируется через национальную систему платежных карт, пишет РИА Новости. Целью нововведения ранее Центробанк называл усиление конкуренции на платежном рынке. Внедрение единого QR-кода будет происходить поэтапно. С 1 сентября к системе должны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети. Россияне в бархатный сезон будут отдыхать на Кипре, в Сербии и Абхазии. Эти страны сервисы онлайн-бронирования называют новыми звездами туризма в бархатном сезоне. Одновременно со сменой направлений путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился, пишет газета.ру. В пятерке стран, где россияне планируют отпуск в конце лета и осенью – Турция, Италия, Китай и Таиланд. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В центре Екатеринбурга плюс 23, сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошая нам всем пятница. Сегодня 19 июня. И сегодня не просто финал недели. Сегодня еще и грандиозная ночь музыки, которая, похоже, в этом году пройдет без дождей. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через пять. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Разыграем пару билетов на концерт Виталия Погосяна и Дудук Бенда для лиц старше 6 лет. Вопрос у нас сегодня, кстати, касается ночи музыки. Сегодня два главных события в мире – это чемпионат мира по футболу и ночь музыки в Екатеринбурге. На чемпионате мира их больше 60 тысяч, а на ночи музыки – около 500. О чем или о ком речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7, попробуйте предположить. Сегодня говорим про два главных события в мире. Это чемпионат мира по футболу и ночь музыки в Екатеринбурге. Вот на чемпионате мира их больше 60 тысяч, а на ночи музыки около 500. О чем или о ком речь? Телефон Радио Си 235-103.7, можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.

0: Антон. Антон Плитко. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
3: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
4: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
3: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
6: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Малышева от Луначарского до Горького. На Малышева от Репина до Горького. На Карла Лимихта от Первомайской до Малышева. На Московской от Куйбышева до Хомякова. И на Белинского Карла Лимихта от Куйбышева до Ленина. Самые загруженные магистрали: Белинского в центр, Московская в центр и Малышева в обе стороны.
7: Радио «Оси» 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9.17 в центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня обойдемся без дождей. Это очень хорошие новости даже для тех, кто не собирается на ночь музыки. А сейчас на Радио Оси гороскоп, спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку и Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Ракен. Некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы. День уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы. Не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы. Никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы. Аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы. День, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги. Удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
1: Реклама.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Что происходит с нашим организмом, если выбирать продукты обезжиренные и без сахара? Что по этому поводу говорят эндокринологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 9.22. Разгадываем невероятный вопрос на Радиосе. Сегодня у нас два главных события в мире. Это чемпионат мира по футболу и ночь музыки в Екатеринбурге. Вот на чемпионате мира их больше 60 тысяч, а на ночи музыки около 500. О чем или о ком речь, как вы думаете? Телефон Радиосе 235-103.7.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Хочу ответить на ваш вопрос. Я думаю, что это смотровых площадок.
0: Смотровые площадки. У нас 500, да, где-то должно быть,
1: где-то 500,
0: судя по вашему ответу. 500 это прям вы, конечно, хватили. Но пока нет, пока мимо.
1: Спасибо,
0: еще звоните. Мы не зря сравниваем ночь музыки и чемпионат мира по футболу. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
2: Волонтеров.
0: Волонтеров? Вот как начали разгадывать у нас хорошо невероятные вопросы в последнее время? Как вас зовут?
2: Елена.
0: Лен, разгадали. Невероятный вопрос. Речь про волонтеров.
2: Вау.
0: Сегодня, да. Как догадались?
2: Ну, не знаю, вот такая мысль пришла.
0: Угу. А вы собираетесь на ночь музыки?
2: Ну, я сама музыкант.
0: Да вы что?
2: Да.
0: Выступаете?
2: Буду работать в оперном театре, работаю, поэтому буду работать в спектакль сегодня.
0: Ну то есть вы прям собираетесь на ночь музыки сегодня, будете участвовать непосредственно, да?
2: У меня музыка каждый день, поэтому...
0: Вот слышно, что каждый день, немножко так с усталостью говорите, видимо, уже все сыграли.
2: Я была репетиция, поэтому музыка целый день со мной.
0: В каком-то смысле вам можно позавидовать. Лен, я вас поздравляю, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете пару билетов на концерт Виталия Погосяна и Дудук Бенда.
2: Супер, отлично.
0: Придете?
2: Хотела, да. Планировала.
0: И как музыкант
2: поэтому...
0: посмотреть, как все там будет происходить.
2: Да, я знакома лично с Виталием Погосяном, поэтому...
0: Как круто. Лен, я вот очень рад, когда подарок оказывается настолько кстати. И еще буквально два слова о предстоящем мероприятии. Информация на правах рекламы. На сцене под открытым небом прозвучит новая программа «Созвучие миров». Вас ждет вечер восточных традиций, где древний дудук прозвучит в паре с виртуозной скрипкой Айсулу Сайфулиной. Концерт пройдет 23 июня в летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Я Татаровская Елена, Фарай Маша, выиграла на Радио Си.
0: Разгадали мы с вами невероятный вопрос, сделали это достаточно быстро. Новые будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
3: Реклама.
6: Уникум.

0: автомобили Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Радио Си.

0: Радио Оси. Золотые хиты. Полдень 10 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23. Сегодня днем до плюс 28 и без дождей. А сейчас на Радио Оси новости Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Здравствуйте. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, увеличат максимальный размер кредита. Изменения с 1 июля анонсировали представители Минстроительства и ЖКХ. ТАСС напоминает, что лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов для Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти, и 6 миллионов для остальных регионов России. Генпрокурор России Александр Гуцан прилетел в Екатеринбург. В четверг глава федерального ведомства посетил Свердловский филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Сегодня генеральный прокурор России проведет личный прием граждан. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что после чемпионата мира по футболу завершит карьеру в национальной команде. Коммерсант напоминает, что в 2024 году Нойер уже объявлял об уходе из футбола, но в мае этого года вернулся для участия в Мундиале. Это 5-й чемпионат мира для немецкого голкипера. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: На Радио Оси о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 26-28. В Новоуральске, в Краснотуринске и в Нижнем Тагиле плюс 21-23. В Первоуральске плюс 20-22.
2: Реклама.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Вот с помощью таких хитов на Радио 7 можно уже настроиться на те песни, которые предстоящей ночью будут звучать ближе к утру, встречать солнце, наслаждаться отличной погодой. Сегодня в Екатеринбурге знаковое событие — Ночь музыки, и по этому поводу у нас был даже невероятный вопрос, который мы разгадали. Сегодня у нас два главных события в мире: чемпионат мира по футболу, Ночь музыки в Екатеринбурге. И вот на чемпионате мира, как мы выяснили, их больше 60 тысяч, а на Ночи музыки около 500, и речь шла про волонтеров. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных, в понедельник с 9 до 10.
1: Реклама.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897-0+.
8: Что хочет летом моя крошка?
9: Душа требует окрошку.
8: На квасе или на кефире?
9: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
10: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Московской от объездной до Волгоградской. На Малышева и Высоцкого от Гагарина до Старомолотова. На Декабристов от Луначарского до 8 марта. На 8 марта от Декабристов до Радищева. И на Репина в Верхотерском бульваре от Малышева до Мельникова. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, 8 марта в центр и Московская тоже в центр.
11: Реклама. Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс-01». Дизайн от ателье «Пенинфорино». Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс-01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
12: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 9:48 в центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем до плюс 28. Сегодня отмечается Всемирный день бабочек. И про этих удивительных созданий поговорим прямо сейчас. Спонсор Всемирной истории на Радиосе ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт riviera-invest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
1: Радио Си.

Радио России «Золотые хиты». 9.57 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Через пару минут на Радио России в новостях поговорим про то, как нагреваются очень сильно океаны. И рассказывая про глобальные вещи, не забудем и про нас. Поговорим про дожди, которые придут в Свердловской области уже в начале следующей недели. А сейчас музыка, понятная без слов. На Радио России дуэт гитары и саксофона.

0: Радіо СІ 103,7 FM в Єхіморгі 10.01, в центрі міста плюс 23, днем до плюс 28. На Радіо СІ новості і Олександр Короткова, спонсор випуска ООО ТД «Парівіт», завод стінових матеріалів «Парівіт».
1: Здравствуйте. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Петера Мадзера пока не планируется, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что контакты между двумя странами осуществляются. Российское посольство в Будапеште продолжает работу, также работает посольство Венгрии в Москве. Контакты с венгерской стороной Юрий Ушаков назвал постоянными. Сильные дожди вернутся в Свердловскую область в начале следующей недели. Смену погоды обеспечит циклон, который начал движение с севера Казахстана. В первой половине следующей недели он пройдется дождями почти по всем районам Урала. Некоторым территориям обещают сильные дожди. Более 15 миллиметров осадков за 12 часов, сообщает Уральский гидрометцентр. Несмотря на дождливую погоду, на Среднем Урале будет от плюс 23 до плюс 28 градусов. Температуры конца июня превышают норму на 2 градуса, добавили синоптики. Полиция Екатеринбурга начала проверку инцидента, который произошел в 42-м автобусе. В академическом накануне подростки зашли в салон и распылили перцовый баллончик. Пассажиры начали задыхаться, водителю пришлось срочно высаживать людей. В компании, которая обслуживает 42-й маршрут, информацию об инциденте подтвердили. Более 65% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах, это выяснил ВЦИОМ. По данным телефонных опросов, 47% респондентов заявляют, что знают, когда пройдут выборы, и подавляющее большинство из этой группы назвали дату и месяц выборов. 88% россиян пойдут на выборы из-за гражданского долга. До 70% свое участие в голосовании объяснили мотивом значимости выбора. По принципу «участвуя в выборах, я влияю на то, как буду жить в будущем». Прогрев океанов усиливается после летнего солнцестояния, заявили в Федеральном гидрометцентре. Причиной ученые называют уменьшение притока солнечной радиации к земной поверхности. Сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует и сохраняет некоторую инерцию. Позже она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает и количество дождей в эти же месяцы. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Парівіт, тротуарная плитка. Парівіт, парівіт. Тротуарная плитка всех удивит. Парівіт, красивая плитка. И так красиво лежит. Парівіт, парівіт, парівіт. Красота под вашими ногами.
3: И утром, и днем, и вечером. Парівіт. Красота под вашими ногами. Парівітплитка.ру.
4: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2. Или звоните 382-22-92.
5: ООО «Торговый дом Парівіт». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 26-28.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си. Наступает то самое время, когда можно узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало – около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, сегодня 19 июня, и сегодня мы очень много говорим про музыку. Минут через 10 на Радио Си поговорим про одного музыканта, самого коммерчески успешного современного музыканта, который по-прежнему собирает стадионы, и на концерт которого еще можно попасть, если постараться. Через минуту у нас Холи Молли, Shot a Friend на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
7: Витамины Е, Ж, К.
6: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
7: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 20 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
9: Для зрителей старше 6 лет. МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.

0: Больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: На радио Си найдутся песни, которые можно узнать буквально с двух нот. И не забываем мы, конечно же, про музыкальные новинки. У нас впереди Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». На часах 10:21. И прямо сейчас поговорим про музыканта, чье имя у многих на слуху. И называть его, особенно накануне выходных, очень приятно. Как дела у музыканта The Weeknd? Узнаем поподробнее у Кати Григорьевой. Спонсор новостей со всего света на радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Эйбл Тесфайе, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Тесфайе заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, это «Нано» и песня «Lonely». Половина одиннадцатого в Екатеринбурге, в центре плюс 25. Сейчас на Радио Си новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. В Воронежской области отключат уличное освещение из-за угрозы атак беспилотников. Власти региона заявили, что мера временная. Уличные фонари выключат, чтобы затруднить навигацию дронов при отсутствии световых ориентиров. Освещение на улице Воронежа и других районов обещают вернуть, как только обстановка стабилизируется. Перевозчикам Екатеринбурга с начала года выписали 24,5 тысячи штрафов. Общая сумма, на которую наказали компании, перевозящие пассажиров, превысила 100 миллионов. Чаще всего компании наказывали за срывы расписания, невыход транспорта на линию и неудовлетворительное санитарное состояние подвижного состава, пишет ЯН. В Калифорнии предложили ввести налог для миллиардеров. Как пишут ведомости, закон предусматривает разовое взимание 5% налога для всех калифорнийцев, чье состояние превышает миллиард долларов, и тех, кто проживает в штате по состоянию на 1 января этого года. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха плюс 26-28. В Полевском плюс 25-27. В Каменске-Уральском плюс 24-26. В Асбесте плюс 22-24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио Си.

0: Радио «Си золотые хиты» — это Ким Уайлд. 10:48 в Екатеринбурге, в центре плюс 25. Впереди у нас LP с песней «Lost on You», а прямо сейчас на Радио «Си» заглянем во всемирную историю и заочно поздравим Зою Салдану с днем рождения, а заодно вспомним ее фильмы «Аватар», «Коломбиану», «Стражи галактики» и многие другие. Спонсор всемирной истории на Радио «Си» — ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанском.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: радио «Си» с вами на часах 10:57 в центре Екатеринбурга, плюс 25. Когда стартуют продажи автомобиля «Волга», вы не ослышались, об этом на радио «Си» в новостях через 3 минуты, и еще поговорим про уральскую ночь музыки. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. И плюс 26-28.
3: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерты фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: В таких песнях на радио Си летнее настроение чувствуется в полной мере. В эту пятницу особенно приятно знать, что не будет дождей. Предстоящая ночь музыки будет сухой, а не как в прошлые разы. Так что, если собираетесь на открытые площадки, эта новость обнадеживает. С вами Андрей Королев. Строим план не только на эту пятницу, но и на предстоящие выходные. В эти субботу и воскресенье на радио Си уикенд с группой «Кино». Песни Виктора Цоя – это гимн свободы, искренности, молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные на 103.7 FM и на radioisi.ru. Будем слушать популярные песни группы «Кино» и не самые раскрученные треки уже в эти выходные, в субботу и воскресенье, для лиц старше 12 лет. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро Морган Уоллен, через минуту Линда с песней «Мало огня» на радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-50.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
6: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
7: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: На радио СИ группа «Ночные снайперы». 11.33 в Екатеринбурге. Впереди также уверенная в себе Тейлор Свифт и музыкальная новинка этого года. Песня называется «Я знала это, я знала тебя». А прямо сейчас на радио СИ новости. Я Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Здравствуйте. Подавляющее большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией, сообщает издание «Политику». Против возобновления контактов Франция и Германия, а также Дания, Нидерланды и Эстония. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, напоминает РИА Новости. Генеральный прокурор России Александр Гуцан и свердловский губернатор Денис Паслер возложили цветы к Широкореченскому мемориалу. Церемония прошла накануне Дня памяти и скорби, сообщает Департамент информполитики. Генеральный прокурор Александр Гуцан прилетел в Екатеринбург накануне. В программе визита ряд официальных встреч, а также личный прием граждан. Производитель пухососов пожаловался на высокую ключевую ставку. С инженером Валерием Токаревым пообщались представители РБК. Создатель реального прототипа интернет-мема заявил, что именно дороговизна кредитов мешает запустить серийное производство настоящих роботов. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в «Лос Маркет». Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: «Лос Маркет». Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: О погоде на радио СИ. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский». Центр «Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый и плюс 26-28.
5: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио ИСИ песни, которые приятно слушать в любое время суток. Только что Ленни Кравиц, I Belong To You. Но есть песни, которые звучат исключительно в последнюю четверть каждого часа. И это три песни нашей с вами золотой коллекции. В золотую коллекцию в этот раз вошли Pink, Queen и уже скоро Лиэн Росс, Say You'll Never.
1: Золотая коллекция радио ИСИ.

0: Pink, Just Like a Pill, золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели, отличной ночи, музыки, прекрасных выходных, которые можно провести на Радио Си с большим удовольствием. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с 12 на Радио Си с вами Элина Гончарова. Сейчас музыка понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Радио «Сию» на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «АН Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. «Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем», приводит слова губернатора Департамент информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». А в субботу нам обещают облачность с прояснениями. К вечеру возможен дождь, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: хиты и то, что в моде. На радиосе 12 минут первого в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Наконец-то пятница. Надеюсь, что завершение рабочей недели будет для нас с вами легким и удачным. А через несколько минут к нам присоединится Анна Романова. И уже вот-вот на радиосе хай-фай. Глупые люди.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусянские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы.

0: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Степаныч!
7: Да, сосед!
6: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
7: Главное, чтобы майонез ежика на столе был. С ним любой шашлык получится как надо.
8: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим и в компании, которой вместе радуемся скорому завершению рабочей недели. Оливия Дин впереди, So Easy сейчас, на радио Сия Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Соловьи». Спонсор программы на радио Сия ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» и «Амода» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего.

0: привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трелей почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидается дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама.

0: 12.32 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо всегда. Скоро здесь Арилена, Ара, Нэн, Тори. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Военные США сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы. Распоряжение об этом после подписания меморандума дал президент Дональд Трамп. Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно, сказано в сообщении, которое цитирует РБК. В администрации Екатеринбурга провели еще одно совещание с перевозчиками. Представители компании отчитались об организации работы и проверках безопасности, которые проходят сейчас на предприятиях. Причиной повышенного внимания к транспортникам стало ДТП у храма Большой Златоуст, напоминает «Новый день». На чемпионате мира по футболу состоялись два разгромных матча. Сборная Канады победила Катар 6-0. Также минувшей ночью Швейцария обыграла сборную Боснии и Герцеговины 4-1. По итогам прошедших матчей сборные Канады и Швейцарии разыграют первое место в своей группе. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО «СЖ Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
0: Что касается погоды, то в субботу синоптики обещают нам облачность с прояснениями. К вечеру вероятны дожди. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 12.41 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. 19 июня. На календаре сегодня отмечается Международный день прогулки и День бабочек в России. Дополнительный повод нам с вами улыбнуться. Впереди сборник хитов золотой коллекции Эрика, I Don't Know, Mel C. И в самом начале Джо Дассен, As It Un Existe Pam на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
3: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ух ты! Велосипеды?
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов?
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
13: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
14: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
15: Акция действует до конца июня этого года.
16: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Классика на все времена в золотой коллекции Радио Си 2003 год. Эрика. 12:55 впереди. Нас с вами ждут новости. Сразу после пятерка лучших песен о любви. Совершенно особое настроение. А через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Си. Ричард Клайдерман, Далан, Мелоди.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Там, где проходят скоростные магистрали – и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
13: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
14: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
17: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге час дня. Радио «Сия» на 103.7 FM. С новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Совет директоров Банка России сегодня объявит новый размер ключевой ставки. Наиболее вероятный сценарий – это снижение показателя на 0,5% до 14%. Кроме базового сценария сформулированы оптимистичный, осторожный, а также жесткий сценарии. В последнем случае ЦБ сохранит действующий размер ключевой ставки. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, а спустя полтора часа состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В Екатеринбурге снова действуют ограничения на продажу алкоголя. На этот раз причиной запрета стала Уральская ночь музыки. Как пишет портал Е1, всего сухой закон объявили на 7 территориях, которые примыкают к площадкам Ural Music Night. Самая масштабная территория ограничений – это исторический сквер квартала улиц Карла Либкнехта и Толмачева, а также территория литературного квартала и Харитоновский парк. Кроме этого, алкоголь сегодня не продают в районе Дивса, стадиона «Динамо» и Олимпийской набережной. И продолжая тему фестиваля, метро в Екатеринбурге продлило работу из-за Уральской ночи музыки. Подземка будет развозить пассажиров до 2 часов ночи 20 июня. Об этом накануне сообщили представители метрополитена. Напомню, все концерты в рамках Ural Music Night состоятся сегодня, 19 июня. На площадках в историческом сквере с утра уже идут саундчеки участников. Финалом мероприятия будет встреча рассвета под финальную песню гала-концерта. Предстоящие изменения программы льготной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита. Изменения с 1 июля анонсировали представители Минстроительства и ЖКХ. ТАСС напоминает, что лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 миллионов рублей для всех остальных российских регионов. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. В Госдуме считают, что Минтруда стоит разработать рекомендации, согласно которым в компаниях будут организовывать короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам, на которые регулярно отправляется часть персонала. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, тоже нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы и восстановить силы, сказано в сообщении, которое направлено в профильное министерство. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде на Радио «Сия». В субботу нам обещают переменную облачность, к вечеру кратковременные дожди, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
4: Пять лучших песен о любви на Радио «Си» украсят ваш день.
5: На Радио «Си» пять песен о любви.
0: Сегодня с нами Элис Шука и Майкл Джексон, Билли Джин, Сергей Лазарев и Роксет, «Milk and Toast and Honey». В самом начале Шакира «Whenever, Wherever» в пятерке лучших песен о любви на Радио «Си».

0: Эль Жука в пятерке лучших песен о любви на Радио Си 13:21 в Екатеринбурге. В нашей компании время летит незаметно. Скоро здесь НЭК, Сеуна Регаласе. Всем прекрасной пятницы.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
13: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
14: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
15: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13.31 в Екатеринбурге в компании «Радио Сия». Хорошо, всегда вместе мы стремимся к завершению рабочей недели. Удачи всем, Бруно Марс впереди, «I Just Might». Сейчас на «Радио Сия» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Здравствуйте. В Воронежской области отключат уличное освещение из-за угрозы атак беспилотников. Власти региона заявили, что мера временная. Уличные фонари выключат, чтобы затруднить навигацию дронов при отсутствии световых ориентиров. Освещение на улице Воронежа и других районов обещают вернуть, как только обстановка стабилизируется. Перевозчикам Екатеринбурга с начала года выписали 24,5 тысячи штрафов. Общая сумма, на которую наказали компании, перевозящие пассажиров, превысила 100 миллионов. Чаще всего компании наказывали за срывы расписания, невыход транспорта на линию и неудовлетворительное санитарное состояние подвижного состава, пишет ЯН. В Калифорнии предложили ввести налог для миллиардеров. Как пишут ведомости, закон предусматривает разовое взимание 5% налога для всех калифорнийцев, чье состояние превышает миллиард долларов, и тех, кто проживает в штате по состоянию на 1 января этого года. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО – наш медицинский центр «Парацельс». В субботу нам обещают облачность с прояснениями. К вечеру – дожди, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
5: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, как покупателю сегодня найти квартиру по наиболее оптимальной цене?
2: Рынок состоит из четырех групп квартир. Первая группа – это неверно оцененные обменные ситуации. Люди выставляют свои квартиры очень дорого, так как надеются выгодно переехать в лучшее жилье. Объекты эти не смотрят. Таких квартир на рынке 20-25%. Вторая группа – это продавцы, купившие квартиры на ценовом пике либо у застройщика. Пытаются продать жилье, но рынок-то изменился, и покупатели эти квартиры также не замечают. Девиз в этой группе – а мы не спешим. Снижать цену они не планируют. Третья группа – на первый взгляд не отличается от первых двух. Выставляются они дорого, но у продавцов этих объектов реалистичная идея. Они говорят: посмотрим, какой спрос, и если не будет покупателей, то снизим цену.
1: Такие продавцы, наверное, прислушиваются к мнению риэлторов и в какой-то мере доверяют аналитике.
2: Верно, но этим продавцам нужно время, чтобы дозреть. А четвертая группа – это продавцы, готовые к торгу и выставляющие свои квартиры по интересным ценам. Таких квартир на рынке около 15-20%, но неискушенному покупателю это не очевидно, так как торг часто происходит постепенно и с помощью переговоров. Друзья, если вы хотите покупать квартиры, не переплачивая, обращайтесь к нам в ДИАУ. Поможем вам в поиске квартир, которые принадлежат продавцам из четвертой группы. Телефон все тот же. Екатеринбург, 22 22 181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ.
3: Радио Си. Мы всегда онлайн.

0: Меньше слов и больше музыки на Радио Си и радость по поводу пятницы, конечно же, 13:43 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет золотая коллекция в сборнике Beyonce, Honesty, Texas, Summer Sun. И через минуту в самом начале Savage, Don't Cry Tonight.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бэнд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет «Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет «Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
11: Золотая коллекция. Радио.

0: Бейонсе «Honesty» в золотой коллекции «Радио Сих» 13.56. А грядущие выходные 20 и 21 июня мы проведем в компании песен группы «Кино» уикенд с легендарной рок-группой. А каждый час будем слушать их знаковые композиции. А буквально через несколько минут у вас будет возможность выиграть эксклюзивный набор, посвященный легендарной рок-группе. Ничего не пропустить. Прежде на «Радио Си» новости. И через минуту послушаем музыку, понятную без слов. Это Secret Service от Демаго.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: 103.7 FM. Радио Сити.
7: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
8: От саженцев сливы до системы полива.
9: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 14.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В субботу нам пообещали облачность с прояснениями, вечером дожди, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 27.
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Диско.
1: Летний хит на Радио 7.
2: Летний хит на Радио 7 представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный.
4: 0+.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Напомню, что в грядущие выходные на Радио 7 уикенд с песнями группы «Кино». Каждый час мы будем слушать их знаковые композиции. А уже сейчас у вас есть прекрасная возможность выиграть эксклюзивный набор, посвященный легендарной рок-группе от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора». Уже сейчас дозвонитесь к нам на Радио 7 по номеру 235-103.7, отвечайте на простой вопрос и забирайте приз. 235-103.7.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на...

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим, и в компании которой сегодня я с удовольствием разыгрываю эксклюзивный набор, посвященный легендарной рок-группе «Кино». Итак, у нас на связи Любовь. Здравствуйте и рассказывайте, чем радует вас пятница.
1: Ну, во-первых, что это пятница, прекрасный день. Во-вторых, сегодня ночь музыки. Радио Си.
0: Дозвонились на Радио Си, и было бы здорово, конечно, правильно ответить на вопросы для того, чтобы выиграть прекрасный приз. Любовь, готовы?
1: Очень постараюсь.
0: Вам нужно назвать песню из репертуара группы «Кино», и у меня для вас три варианта ответа. «Грустные люди», «Вечно молодой» и «Группа крови».
1: Конечно, «Группа крови» на рукаве. Мой порядковый номер.
0: Именно так называется блокнот, мой порядковый номер на рукаве, который вам совершенно заслуженно достается, а также книга Александра Кушнира «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». 18+, теперь ваша любовь.
1: Ура, ура, ура. Спасибо.
0: На правах рекламы. В книге Александра Кушнира «Кинооблучение» вы найдете воспоминания очевидцев, музыкантов и близких друзей Виктора Цоя, а также редкие факты и фотографии. 18+.
2: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодор Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
7: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
8: Реклама не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: 14.31 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо всегда. Сегодня мы радуемся пятнице. Конечно же, с нетерпением ждем старта ночи. Музыки в этой связи и в нашем эфире тоже еще будут сюрпризы, но всему свое время. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Озон сообщил, что восстановил штатную работу своих сервисов. Утром некоторые клиенты жаловались на неполадки личных кабинетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей маркетплейса. Ранее в пабликах появлялась информация, что из-за технических проблем у Озона у пользователей не проходит оплата заказов. В Ботаническом саду Екатеринбурга сегодня второй день выставки пионов. Экспозицию впервые разместили в оранжерее среди деревьев и кустарников. Вход на выставку по билетам. Выставка в Ботаническом саду работает до 19.00. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получать которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс» и «Доход» на таких ресурсах – имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО «СЖ Клевер Парк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
0: И о погоде на «Радио Си». На завтра нам обещают переменную облачность. Сохраняется вероятность осадков. А ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: Когда-то его вдохновляли Адель и Эми Уайнхаус, а ныне он по праву считается любимчиком английских меломанов. Сэм Смит на радио Сих, там, где музыка прежде всего. 14.43 на очереди. У нас золотая коллекция в тройке часа Робби Уильямс, Road to Mandalay, Vacuum, I Breathe и в самом начале Лаура Бренниган через минуту на радио Сих.
1: Реклама.

0: Це магазинів удома на сайті brusianskiy-products.ru.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Что хочет летом моя крошка?
9: Душа требует окрошку.
8: На квасе или на кефире?
9: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
11: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело» – салонная «Любимая кухня».
12: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
13: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца июня этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Робби Вильямс и одна из его любимых песен по собственному признанию «Road to Mandalay» в золотой коллекции «Радио Си». 14:58 в Екатеринбурге, скоро новости, еще «Brainstorm», «Maybe» и «Музыка, понятная без слов». В финале часа на «Радио Си» Жан-Мишель Жар, «Магнитные поля», часть вторая. Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 15.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Банк России через полчаса озвучит решение по ключевой ставке. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13.30 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Эксперты накануне заседания Банка России заявили, что в случае применения базового либо любого другого сценария с понижением ключевой ставки, доходность вкладов в России продолжит снижаться. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средств средней максимальной ставки по вкладам возможно до 12,5%. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. «Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем», приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункты бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
0: И о погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». В субботу нам обещают облачность с прояснениями, к вечеру дожди, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и в компании которой сегодня мы радуемся не только пятнице, но и скорому началу фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. А буквально через несколько минут здесь, в студии Радио Си, появятся гости. Это хедлайнеры фестиваля «Ночь музыки», группа «Старый приятель».
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: То есть мы полны сил, настроены на позитив и, в общем-то...
1: Даже погода, да, в этот раз, да, как-то обычно...
2: Радует.
3: Тихо, все.
2: Не сглазь.
4: Нет, все, синоптики уже, да, в курсе. Погода будет хорошая. Выступать будете без дождя, точно.
2: Точно?
4: Точно, точно.
2: Мы обычно песню одну поем, и сразу дождь начинается.
0: Сегодня ее не будем петь.
2: Не будем?
4: Какую не будете?
0: Нет.
1: За стеной летнего дождя.
2: За стеной летнего дождя мы исполняем каждый раз на... фестивале, и именно в этот момент начинается летний дождь.
4: Вы уже не первый раз в Екатеринбурге. Есть какие-то места, которые бы хотели посетить? Какие любимые места?
0: Любимые места? Ну, нам полюбилась Свердловская киностудия. Мы туда захаживаем обычно к Алексею Хоменко, начальник этой студии, да, музыкант группы Наутилус Помпилиус. Мы любим очень музей андеграунда.
4: Выступали там, да.
0: Мы выступали там. Нашу любимую Плотинку, естественно, памятник Буляевина. Ну, вот такие знаковые места, да.
4: У нас тут недавно открылся памятник Балабанову. Можете сходить полюбопытствовать.
0: О, интересно.
4: По этому поводу, кстати, у меня будет к вам вопрос небольшой. Ну, а сейчас какая программа у вас ожидается? Что вы будете играть? Старые хиты проверенные или чем-то будете удивлять?
0: Ну, во-первых, это площадка Beatles, и условия площадки таковы, что надо поиграть Битлов. Это обязательно мы сыграем. Ну, неочевидные вещи, те, которые все играют. Мы накопали песен таких интересных.
2: Очень интересных.
0: Да, и, ну, естественно, свое все золотое сыграем.
4: Сейчас послушаем песню «Московская любовь». Не против?
2: Нет, вообще.
4: Супер.
0: Лишний раз.
2: Лишний раз вспомнить. Вспомнить гармонию.
4: Хорошо.

0: Так, ну, целиком мы послушаем песню обязательно уже на вашем выступлении, я думаю, да? Сегодня в гостях на Радио Си группа «Старый приятель», практически в полном составе. Бас-гитарист, саксофонист, клавишник и, конечно же, вокалист и лидер коллектива Антон Басов. Вы уже на сцене больше 30 лет. Вот скажите, пожалуйста, что было самым главным, самым интересным за эти годы, что запомнилось навсегда?
1: Ну, я думаю, что у каждого это приход в коллектив, наверное, я так думаю. Ну, пусть каждый ответит за себя.
2: Ну, я в коллективе недавно, но знаю про этот коллектив давно. И очень хотел в него попасть. Наконец-то это случилось. Потому что в этом коллективе играют только профессиональные музыканты.
1: Ну, как недавно,
3: вот тебя взяли, да?
1: Не, Илюха с нами уже почти 3 года, так что...
0: Да, немного такого хорошего, позитивного юмора от бас-гитариста и саксофониста.
2: Да-да-да, и в адрес бас-гитариста. Как же без этого?
0: Супер.
2: Я играю на басу, хочешь справку принести?
1: Я играю на басе, знаю, но не все.
0: Я рассказывал про памятник Балабанову. Вот если бы про вас снимали фильм, про группу «Старый приятель», в каком бы жанре снимали этот фильм? Комедия, роуд-муви, может быть, вестерн какой-нибудь или...
1: Нет, нет, это...

0: Это был бы байопик, сериал с элементами мюзикла и индийского кино.
1: Мюзикл обязательно, хорошо.
2: Господин 402.
1: Музыка для вас это сейчас что уже? Остается романтика, драйв или это просто работа?
0: Нет, остается все, все, что вы перечислили, обязательно.
1: И рабочие моменты.
0: Ну, естественно.
1: Вот на «Уральской ночи музыки» вы уже не впервые. У нас сегодня будет очень много музыкантов молодых. А какой бы вы совет дали начинающим молодым музыкантам, которые выйдут на сцены «Уральской ночи музыки»?
0: Тихо, гусары, тихо.
2: Лучше не начинать.
0: Нет, ну, а уж если начали, то, конечно, любите то, что делаете. Верьте в это, да.
2: И поменьше используйте и-и. Вот я бы так сказал.
0: И все. Поначалу, да, это может помешать. Как инструмент, это, конечно, изобретение века. Но научитесь слышать, слушать, повторять.
1: Уже сталкивались с искусственным интеллектом?
0: Постоянно.
1: Как-то мешает? Мешает? Работаете с ним?
3: Помогает.
0: Кому-то помогает.
1: Ну, пока не используйтесь.
2: Мы не используем.
1: Так, давайте расскажем, где сегодня вы будете выступать. Сегодня с нами в гостях хедлайнер фестиваля «Уральская ночь музыки», группа «Старый приятель». Где вас можно будет увидеть и во сколько, самое главное?
0: Ну, в Екатеринбурге.
1: Если без подробностей.
3: На этом все.
2: Ищите нас.
0: Парк Маяковского, лесная сцена, по-моему, она называется в этот раз. Сцена «Битлз», лесная сцена.
1: Супер.
3: Ну, и по знаковым местам, конечно, да, надо пройтись.
0: В 22 часа мы начнем. Не опаздывайте, пожалуйста, те, кто хочет нас услышать. Мы ждем всех.
1: Удачи вам на концерте и приезжайте к нам снова и снова. Будем вас ждать.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо.

0: Половина четвертого в Екатеринбурге. Прекрасной всем пятницы в компании Радио Си. На очереди у нас Зейн, новинка Die For Me. А сейчас на Радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Здравствуйте. Подавляющее большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией, сообщает издание «Политику». Против возобновления контактов Франция и Германия, а также Дания, Нидерланды и Эстония. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, напоминает РИА Новости. Генеральный прокурор России Александр Гуцан и свердловский губернатор Денис Паслер возложили цветы к Широкореченскому мемориалу. Церемония прошла накануне Дня памяти и скорби, сообщает Департамент информполитики. Генеральный прокурор Александр Гуцан прилетел в Екатеринбург накануне. В программе визита ряд официальных встреч, а также личный прием граждан. Производитель пухососов пожаловался на высокую ключевую ставку. С инженером Валерием Токаревым пообщались представители РБК. Создатель реального прототипа интернет-мема заявил, что именно дороговизна кредитов мешает запустить серийное производство настоящих роботов. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в «Лос Маркет». Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: «Лос Маркет». Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО – наш медицинский центр «Парацельс». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, вечером дожди, ветер юго-восточный, слабый, этой ночью плюс 15-17, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Депеш Мод на радио всех, там, где музыка прежде всего, и где в грядущие выходные мы очень ждем уикенд с группой Кино. Песни Виктора Цоя — это настоящие гимны свободы, искренности и молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные в компании Радио Си или онлайн на radio.si.ru. 12+. 15:42 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция Адель, Hello, Wet Wet Wet, Love Is All Around. И в самом начале, через минуту, Крис Ри, Джозефин на Радио Си.
1: Реклама. Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области Ли Авто. Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
2: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
1: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция

Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции радио Си Адель. Hello, 15:56. Впереди нас с вами ждут новости сразу после Шер, Белив и музыка, понятная без слов. В финале часа Ванесса Мэй на радио Си Classical Guest.

0: В Екатеринбурге 16 часов. Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве уничтожено уже 35 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Последние часы силы ПВО перехватили еще 10 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, пишет «Вечерняя Москва». Добавлю, что согласно онлайн-табло Кольцова, на вылет из Екатеринбурга в Москву утром были отменены 3 рейса авиакомпании «Победа». Задерживаются с вылетом в столицу самолеты уральских авиалиний «Аэрофлота» и «Red Wings». Также отменены и задерживаются и обратные рейсы этих компаний из столицы. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил в пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит атаки по военным объектам на Украине и призвал обратить внимание на съемки последствий ударов вооруженных сил России по украинским военным объектам. Он также отметил высокие показатели работы противовоздушной обороны России, несмотря ни на что, цитирует Пескова агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль «Уральская ночь музыки». В местах проведения праздника на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Напомню, в Екатеринбурге будет работать более сотни площадок, выступит порядка 4000 исполнителей разных жанров, в том числе джаза, рока, классики, фолка, хип-хопа и других. Хедлайнеры музыкального праздника – «Пицца», Юлия Савичева, «Чайф», Сергей Бабунец, «Сова» и другие популярные исполнители. Первые выступления уже стартовали, отмечает «Новый день». Продажа автомобилей «Волга» стартует сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится и более подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2. Или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: И о погоде на Радио Си на завтра. Синоптики обещают нам облачность с прояснениями. К вечеру дожди. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 15-17. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на Радио Си.
1: Летний хит на Радио Си представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
2: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. Третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный.

0: Ava Max, Kings and Queens на радио Си. Золотые хиты. Их то, что в моде. 16:10 в Екатеринбурге. Все ближе завершение рабочей недели. И, конечно же, градус настроения тоже растет. Впереди нас с вами ждет длинный музыкальный микс Шакира, Лока и дуэт «Не пара, милая». Оливия Дин, «So Easy» уже вот-вот. Вячеслав Бутусов, «Девушка по городу» на радио Си.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: Екатеринбурге уже 16:31 в компании «Радио Си». Хорошо, всегда их время тоже летит незаметно. Маккензи Аромба у нас на очереди «Underwater». Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Добрый день. Центробанк снизил ключевую ставку до отметки 14,25% годовых на 0,25%. По оценке регулятора, устойчивый рост цен немного снизился, но по-прежнему остается выше целевого уровня, пишет Москва-24. В ближайшие часы до конца сегодняшнего дня в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупредили в Министерстве общественной безопасности. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30, это обещает Уралгидромет. В регионе ожидаются кратковременные дожди, но в Екатеринбурге завтра без существенных осадков и до плюс 28 градусов днем. А вот 21 и 22 июня и в Екатеринбурге снова дожди, местами сильные, пишет «Комсомольская правда». Самец черепахи Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он главный долгожитель планеты среди всех сухопутных существ, пишут мировые СМИ. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ООО «СЖК «Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
0: Что касается погоды, то в субботу в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. К вечеру дожди. Ветер юго-восточный слабый. Этой ночью плюс 15-17. Днем до 27 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: 16:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио Сия. Прекрасной всем пятницы. И пусть завершение рабочей недели тоже будет легким. А впереди нас ждет золотая коллекция в сборнике часа Моранди, Save Me, Рики Мартин и Мэя, Private Emotion. И через минуту в самом начале Тина Тернер, The Best на радио Сия.
1: Реклама. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
4: Витамины Е, Ж, К.
3: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
4: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: О, не куча.

0: Ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
3: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
4: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца июня этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду «Радио 7».

0: Маранди «Save Me» в золотой коллекции «Радио Си 1658». Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами и оставляю в компании Романа Калашникова, прежде на «Радио Си новости». И музыка, понятная без слов, «Фидель Уикед», «Back to Life». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. В ближайшие часы до конца дня в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждают в Министерстве общественной безопасности. Там призывают свердловчан быть осторожными дома и на улице. До 21 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30 градусов, обещает Уралгидромет. В Екатеринбурге до плюс 28. В регионе и завтра ожидаются кратковременные дожди, но в Екатеринбурге погода без существенных осадков. А вот 21 и 22 июня и в Екатеринбурге дожди, пишет «Комсомольская правда». Во время проведения фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге сегодня могут отключить мобильный интернет. Решение будут принимать соответствующие органы для обеспечения безопасности людей, сообщил на пресс-конференции министр культуры региона Илья Марков. Он отметил, что реалии жизни меняются, инструкции обновляются. С теми, кто будет обеспечивать безопасность на фестивале, проведен инструктаж. Напомню также, что мэр Алексей Орлов подписал постановление о запрете продажи алкоголя в районе концертных площадок, которых будет порядка сотни. В Екатеринбурге ищут автомобилиста, который сегодня повредил два припаркованных автомобиля и с места скрылся. По словам очевидцев, виновник ДТП на Ситроене ехал очень быстро, выглядел неадекватно. У него было красное лицо и сигарета во рту, пишет Ядин. Инцидент случился на улице Мамина Сибиряка, 38, примерно в 2 часа дня. На месте остался госномер машины беглеца. Хозяева разбитых автомобилей его ищут. В ГорГАИ пока не комментировали дорожный инцидент. Новые правила въезда во Вьетнам вступают в силу с 22 июня. Во всех международных аэропортах, включая Ничанг, вводится обязательное заполнение электронной карты прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Анкету необходимо оформить на официальном портале миграционной службы не раньше, чем за 72 часа до въезда. После отправки данных система сформирует QR-код. Его и нужно предъявить на паспортном контроле во Вьетнаме. Форма доступна на русском языке. Напомню, россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на 45 дней. Самец гигантской черепахи по кличке Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как главный долгожитель среди всех ныне живущих сухопутных созданий на Земле. Жизненный путь животного связан с островом Святой Елены, куда он был доставлен с Сейшельских островов. Джонатан живет в губернаторском поместье. Местные жители и туристы считают встречу с ним удачей, молодожены фотографируются. Отмечается, что даже полная потеря зрения и обоняния не мешает самцу черепахи наслаждаться жизнью. Он охотно принимает корм из рук смотрителей и по-прежнему проявляет живой интерес к самкам, пишет газета.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем до плюс 28.
3: Реклама.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В центре Екатеринбурга уже много людей, началась такая приятная суета, откуда-то с плотинки доносятся песни. А сегодня у нас необычная пятница, уральская ночь музыки у нас сегодня. Это Радио Си, меня зовут Роман Калашников, всем большой музыкальный привет. У нас только что Кид Ларой и Джастин Бибер, ну а дальше Линда. Никогда на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
10: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. Акаме-лиавто.ру.
11: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
0: Давайте пробежимся по пробкам. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Блюхера, проезжая от Мира до Норильской. Малышева, Высоцкого стоят от Гагарина до Сыра Молотова. Плотно на ЕКАДе от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Комсомольская улица стоит от Лобачевского до объездной дороги. Фронтовых бригад от Электриков до улицы Шевской. По магистралям самые загруженные сейчас – это Малышева к ЖБИ, Ленина к ВИЗу, Блюхера из центра.
10: Радио Си 103.7 FM.

С нами только что Том Уолкер, Leave a Light On, на радио Си «Золотые хиты».

0: Далее нас ждет такой меланхоличный синти-поп-трек от Pet Shop Boys, рассказывающий историю отношений по расчету. Песня называется «Rent». Через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
4: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-Ривьера.
7: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями «You Can Touch» на Роза Люксембург, 19.
9: Наш девиз – лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз уверить. «You Can Touch» от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург, 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-20-77.
10: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал. Начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: На «Радио 7» меньше слов, больше музыки. Только что Полина Гагарина. Дальше компанию составит нам Тедди Свимс, «Мистер Всезнайка», так называется песня, «Мистер Ноу Ит Олл» через полторы минуты. А пока Людмила Гусева. Новости на «Радио Си». Спонсор ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Добрый вечер. Выпускники в России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, сообщает телеграм-канал «База». Так недовольство вызвали опечатки в заданиях по русскому языку. В Рособнадзоре признали наличие опечатки, но заявили, что она не повлияла бы на успешное выполнение задания, пишет газета.ру. Рубль укрепился после решения Центробанка по ключевой ставке. Он, напомню, понизил ее до отметки 14,25% годовых. Эксперты называют решение неожиданным, так как прогнозировали большее снижение ключевой ставки. В Екатеринбурге ищут 45-летнего мужчину, который исчез по пути в аэропорт Кольцово. 14 июня он должен был улететь в отпуск вместе с семьей. Днем вышел из дома, сел в такси, доехал до аэропорта, но пропал, пишет Е1. Группа «Чайф» исполнит на фестивале «Ночь музыки» песню в память о Евгении Гринбурге. Она будет посвящена всем творческим людям, ушедшим в последнее время, рассказал Владимир Шахрин. «Чайф» будет петь у театра драмы после двух ночи. Под утро завершит фестиваль традиционной акцией «Светает». Людмила Гусева, «Радио Си».
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
3: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: «Лос Маркет». Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: Сейчас о погоде на «Радио Си». Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем до плюс 28. Это теплее, чем сегодня.
2: Реклама.
5: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику «Парацельс».
6: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
5: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, а бывает так, что продавцу хочется быстро продать квартиру, а в агентстве уже есть заявки от покупателей?
2: Да, так бывает. Мы формируем базу покупателей, и на сегодняшний день у нас есть большое количество подтвержденных заявок на квартиры в различных районах города.
1: А что больше всего сегодня пользуется покупательским спросом?
2: У покупателей различные ситуации и разные бюджеты, поэтому и запросы разные. Всегда почти есть в работе заявки на район автовокзала и Ботанический. Чаще это запросы на подбор одно-двухкомнатных квартир. Поэтому, если ваша квартира – это небольшое жилье в этих районах, попробуйте позвонить нам для начала. Есть запросы на Пионерский поселок и на ЖБИ. Там подбираем клиентам двушки, улучшенные планировки. Есть подобный запрос и на Брежневское жилье.
1: Александр, а как насчет новых районов, таких как Академический или Солнечный? Там есть спрос?
2: По Академическому. В последнее время мы подбираем трехкомнатную на Краснолесье в хорошем состоянии, и есть запрос на студию в Академии. В Солнечном идет поиск недорогой квартиры маленькой площади. Есть также запросы на ВИС, причем подбираем не только новое жилье, но и старый фонд. Запросы постоянно меняются, совершаются сделки. Если вам хочется оперативно продать вашу квартиру, начните со звонка в агентство недвижимости «Диал». Возможно, у нас уже есть для вас подходящий покупатель. А телефон у нас все тот же. 22 22 181. Город Екатеринбург.

0: Друзья, напомню, что в грядущие выходные 20 и 21 июня на Радио Си пройдет уикенд с группой Кино. Песни, которые знает и поет каждый. Не пропустите главные хиты и редкие треки любимой группы. Включайтесь на 103.7 FM и на нашем сайте radioc.ru 12+. Дальше. Золотая коллекция для вас. Эрос Рамазотти, Майкл Джексон и Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
6: Додо.
5: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
6: Додо.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» автоцентр «Глазурит». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие. Это Блюхера от Мира до Шевской улицы. Стоят Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Плотно на Якаде от Березовского тракта до улицы Высоцкого. Комсомольская стоит от Лобачевского до Объездной. Фронтовых бригад отмечу от Электриков до улицы Шевской. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу, Малышева к ЖБИ, Блюхера из центра.
1: Реклама.
13: Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
14: Золотая коллекция

0: Капельку философии от Эрос Рамазотти в финале золотой коллекции этого часа на Радио Си. Только что трек «Il tempo non senta ragione» — «Время неумолимо». По поводу времени. Через 7 минут у нас Aerosmith Crying, а раньше музыка, понятная без слов. Владимир Косма на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы, брусянские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса.
7: Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля.
7: Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400.
6: Уникум. На Бебеля 33.
8: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0% до 2028 года.
8: Реклама ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
12: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО АН Астра. Жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. Рубль немного укрепился после неожиданного решения Центробанка по ключевой ставке, примерно на 0,3%. Напомню, регулятор понизил ключевую ставку до отметки 14,25% годовых. Это не совпало с ожиданиями аналитиков рынка, потому решение и назвали неожиданным. Эксперты прогнозировали большее снижение на 0,5% или даже на процент. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что ослабление рубля – это вопрос времени. Если не возникнет новых черных лебедей, то по всем параметрам рубль должен быть точно за 80 рублей к концу этого года. Наша оценка была 85 рублей за доллар, и мы пока ее оставляем такой же, сообщал Греф в начале июня, напоминает РБК. Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, пишет телеграм-канал «База». Так, по данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. На экзамене по литературе выпускники не нашли цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в задании на сопоставление. На ЕГЭ по русскому в задании на ударение в слове «позвала» была лишняя буква «А». Также выпускники заявили об ошибках в заданиях по биологии, английскому и информатике. В Рособрнадзоре заявили, что все замечания проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений. В центре Екатеринбурга завтра начнут работы на улице Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома 11 закроют для транспорта. Движения там не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную проезжую часть на Пушкина заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки, проложат велодорожку. В Екатеринбурге ищут 45-летнего мужчину, который пропал 14 июня по пути в аэропорт Кольцово. В тот день он должен был улететь в отпуск вместе с семьей. Днем вышел из дома, сел в такси, доехал до аэропорта и исчез. Близкие ждали его в Кольцово, но не дождались. Поисками пропавшего занимаются полицейские, добровольцы и родственники. Они осматривают аэропорт, прилегающую территорию, также проверяют ЖД вокзал и район, где проживал мужчина. Также отрабатываются больницы, пишет Ядин. Группа «Чайф» исполнит на фестивале «Ночь музыки» песню в память о Евгении Гринбурге. Она будет посвящена всем творческим людям, которые за последние несколько лет покинули этот мир, рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин. Напомню, одного из основателей Свердловского рок-клуба Евгения Гринбурга не стало 22 апреля. Он был организатором фестиваля, в том числе и «Юрал Мьюзик Найт», отмечает «Комсомольская правда». «Чайф» выступит на Октябрьской площади после двух ночи. Под утро вместе с камерным оркестром «Бах» исполнит песню «Луч солнца золотого». Традиционная акция «Светает» завершит фестиваль. Зрителям раздадут маленькие зеркала, в которые они будут ловить первые лучи солнца. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем до плюс 28.
2: Реклама.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Старые добрые Айра Смит, ну или просто Смиты с рок-балладой Cry на Радио Си. Сейчас поговорим об автомобилях, у нас минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер Cherry Tenet, автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Tenet Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Tenet». Встречаемся в «Tenet Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: Вечер в разгаре, вы слушаете «Радио Си», дальше «Звери». Я с тобой.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
7: Додо.
6: Пу-пу-пу, надеюсь, там реально солнышко.
7: Додо.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро, все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
10: Рассрочка 0% до 2028 года.
11: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/akcia/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшие – это Малышева, Высоцкого, от Гагарина до Сыромолотова. Плотно на Екате от реки Исток до моста через железную дорогу. Блюхера проезжую отмечу от Сахалинской до Норильской. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской улицы. Норильская – от фронтовых бригад до улицы Проезжей. По магистралям самые загруженные сейчас – это Ленина к ВИЗу, Малышева к ЖБИ, необычно загружена Московская, в обе стороны 8 баллов здесь, и это на 2 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: Сегодня в течение дня было ощущение, что как будто бы вот-вот и начнется сильный дождь и даже гроза. Дождь действительно в какой-то момент даже начинал моросить, но вот сейчас тучи ушли, светит солнце, и это прям красота, очень кстати, учитывая уральскую ночь музыки. Летим далее, у нас Рик Эсли буквально через минуту «Together Forever» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: То холодный, то горячий. Hot and Cold. Кэти Перри только что на Радио Си. В каком-то смысле тему температур, скажем так, продолжим. Буквально через 3 минуты нас ждет песня дуэта Элтон Джон и Дуа Липа Cold Heart «Холодное сердце». Ну а сейчас Анна Романова на Радио Си «Горячая десятка». Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейко и Амоды в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трелей почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидаются дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Где купить?

0: В этот прекрасный пятничный, летний, ну и, конечно же, музыкальный вечер с нами только что London Beat на 103.7 FM. Дальше «Золотая коллекция», слушаем Atomic Kitten, чуть раньше Enrique Iglesias, Rhythm Divine, а начнет Сиси Кейдж, нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Время разобраться с пробками. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс», автоцентр «Глазурит». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на ЕКАДе от дублера Сибирского тракта до моста через железную дорогу. Малышева стоит от Гагарина до Сыра-Молотова. Блюхера проезжая от Сахалинской до Норильской улицы. Бакинских комиссаров Донбасская. Бибеля от Победы до Таватуйской. И плотно на Норильской от фронтовых бригад до проезжей улицы. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева к ЖБИ, Московская в обе стороны, Репина из центра.
1: Реклама.
6: Один серый день, другой серый день. Опять эта монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
7: Радио «Си». 103.7 FM.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
9: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
10: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца июня этого года.
12: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Радио Си «Золотая коллекция». С вами Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас Сия на старте. Она порадует нас хитом «Unstoppable» через 7 минут. Но перед этим «Wise Hand» — «Timeless». Музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
9: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
8: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
10: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге в преддверии выходных был снят особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. Пожарная обстановка стабилизировалась, погода способствует снижению класса пожарной опасности, пишет издание «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Однако горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву и валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. Также особый противопожарный режим с 19 июня сегодняшнего дня отменен по всей Свердловской области. В Екатеринбурге в субботу, 20 июня, временно изменят несколько автобусных маршрутов из-за полумарафона «Серые ночи». Он впервые пройдет в столице Урала, пишет Я-1, ссылаясь на пресс-службу горадминистрации. Так, автобус номер 44 завтра с 10 утра и до 10 вечера будет ходить без заезда микрорайона Новокольцовский через Сибирский тракт. 56-й автобус не будет заезжать на бульвар Экспо и на улицу Универсиады с 10 утра субботы до 22:30. Автобус номер 65 и 66 также изменит маршруты. Сегодня до конца дня на Среднем Урале в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупредили в Министерстве общественной безопасности. До 21 июня, воскресенье, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30 местами, сохранятся дожди. Но в Екатеринбурге Уралгидромет обещает в субботу пляжный день без существенных осадков и до плюс 28 градусов. В воскресенье и в понедельник, 21 и 22 июня, и в Екатеринбурге вновь ожидаются дожди, пишет «Комсомольская правда». Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, а днем до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: В этот пятничный вечер давайте разыграем классный приз в третьем звонке. Думаю, правила вы знаете, но напомню на всякий случай. Кто третьим дозвонится до радио Си по номеру 235-103.7, тот и заберет пару билетов на мюзикл-драму «Последний Романов» 16+. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. Играем в третий звонок.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Миллион! Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз.
9: В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 000 рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
10: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
11: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и «Мировые хиты». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Малышева, Высоцкого от Мира до Сыромолотова. На Норильской пробка от фронтовых бригад до проезжей. Пробка на Сибирском тракте от остановки 13-й километр.

0: Давайте посчитаем звонки и вручим приз от радио «Сиграем» в третий звонок.
1: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились первой.
1: Так и думала. Так и знала.
2: Здравствуйте. Я каким дозвонился?
0: Вы дозвонились вторым. Вам передавать приветы, ну и можете рассказать про «Ночь музыки».
2: К сожалению, «Ночь музыки» не пошел. Стоим в пробках, не можем из города выбраться. Так что всему Екатеринбургу привет. Желаю, чтобы меньше пробок было по пятницам. Ну и хорошего настроения всем, хороших выходных.
3: Алло, какая я дозвонилась?
0: А что подсказывает сердце?
3: Ну, я думаю, что я, наверное, первая.
0: Первая? Как интересно. А как зовут вас?
3: Меня зовут Алла.
0: Как у вас вечер пятницы проходит?
3: Ну, я дома.

0: пока одна. Может быть, потом приедут гости.
1: Ну что ж, давайте, чтобы вечер пятницы проходил чуть позитивнее, чуть веселее, вручу вам приз. Вы номер 3. И от Радио Си получаете пару билетов на мюзикл-драму «Последний Романов». Поздравляю вас!
0: Ой, спасибо большое. Наконец-то я дозвонилась. Чтобы кто пошел на ночь музыки, тоже получил только положительные эмоции.
1: Далее на правах рекламы. Постановка исследует судьбу семьи Николая II и раскрывает философский смысл случившегося в Екатеринбурге в июле 18 года. В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие. Мюзикл состоится 17 июля на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет. В понедельник также на Радио Си поиграем в третий звонок, ну а дальше вернемся к музыке.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Марайя Керри «My All» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас дальше «Золотая коллекция». Для вас Даррен Хейс, «Enigma Sadness» и начнет «Челентано» на Радио 7 в «Золотой коллекции».
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Официальный дилер «Рокс» – автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу скопление машин на Малышева, Высоцкого от Мира до Сыра Молотова. Плотно на ЕКАДе от 16-го километра до Высоцкого. На дублере Сибирского тракта от остановки «Союз» до ЕКАДа. Дегенина стоит от Сахарова до Краснолесья. Малышева от Мамина Сибиряка до 8 марта. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, Малышева к ЖБИ.
1: Реклама.
11: Один серый день, другой серый день. Опять это монобровь. Скучно, девочки. Знакомьтесь, внедорожник премиум класса «Рокс 01». Дизайн от ателье Пенинфорино. Да-да, это те волшебники, которые нарисовали самые роскошные итальянские суперкары. Хотите выделяться? Теперь у вас есть шанс. Дико крутой «Рокс 01». Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру в Екатеринбурге «Глазурит».
1: Золотая коллекция

0: Друзья, напомню, что в эти выходные 20 и 21 июня на Радио Си пройдет уикенд с группой «Кино». Песни Виктора Цоя – это гимны свободы, искренности и молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные на 103.7 FM. Также Радио Си можно слушать на нашем сайте radioc.ru12+. Дальше Юсу Нундур и Нена Черри, и сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, 1000 товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» – значит, все окей на даче.

0: 20.02 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Добрый вечер. Сегодня в Екатеринбурге могут быть перебои с мобильным интернетом. Его могут отключать из-за обеспечения безопасности в связи с проведением фестиваля «Уральская ночь музыки». Об этом сообщил на пресс-конференции министр культуры региона Илья Марков. По его словам, реалии жизни меняются, инструкции обновляются. С теми, кто будет обеспечивать безопасность на фестивале, проведен инструктаж. Напомню также, что мэр Алексей Орлов подписал постановление о запрете продажи алкоголя вблизи концертных площадок. Их будет порядка сотни. В центре Екатеринбурга сейчас очень оживленно, на улицах уже очень много отдыхающих. На выборах в Свердловской области будет 4 разноцветных бюллетеня из-за совмещения федерального и регионального голосования. На выборах депутатов Госдумы бюллетени со списком партии с синей защитной сеткой, бюллетени со списком кандидатов по одномандатному кругу будут зеленые. Цвета для выборов в Свердловский парламент определит областной избирком. Также избиратели получат по 2 бланка для голосования за партийный список и за кандидатов по одномандатным округам. В 35 муниципалитетах будет по 5 бюллетеней, еще местные выборы, а жители одного из сел Табаринского района получит 6 бюллетеней, отмечает новый день. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Екатеринбурге ищут автомобилист, который сегодня повредил 2 припаркованных автомобиля и с места скрылся. По словам очевидцев, виновник ДТП на Ситроене ехал очень быстро, выглядел неадекватно. У него было красное лицо и сигарета во рту, пишет Ядин. Инцидент случился на улице Мамина, Сибиряка, 38, примерно в 2 часа дня. На месте остался госномер машины беглеца. Хозяева разбитых автомобилей его ищут. В ГорГАИ пока не комментировали дорожный инцидент. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирования в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч, пишет Лента.ру. Певец и композитор Юрий Лоза признался в том, что использует искусственный интеллект ИИ при создании новых треков. Об этом он рассказал общественной службе новостей. Также певец признался в том, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями. Получается хорошо, но все равно нет в этой штуке души. Душу приходится вкладывать самому, цитирует Лозу Лента.ру. Напомню, самые известные хиты прошлых лет Юрия Лозы «Плод», «Мне уже многое поздно» и 100 часов. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
3: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
3: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14. Днем в Екатеринбурге плюс 26-28. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске прохладнее. В Краснотуринске днем до плюс 23.
3: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на радио Си.
2: Летний хит на радио Сим представляет Орендер, торгово-развлекательный центр «Карнавал».
3: А мы придем на концерт и фотосессию с легендарной группой «Нана» в ТРЦ «Карнавал». Яркое шоу, любимые песни. Танцуем в стиле диско вместе. Встречаемся 21 июня в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55, третий этаж. Начало концерта в 13 часов. Вход свободный. 0+.

0: Доброй пятницы, которая у нас сегодня для Екатеринбурга особенно музыкальная. Спасибо, что этот вечер проводите в компании Радио Си. У нас только что бразилец Зиба, химия наук. Музыки мы вернемся совсем скоро. А пока слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.

0: Радио Си, с вами Роман Калашников. Отличного настроения. У нас в разгаре уральская ночь музыки. Сейчас в центре Екатеринбурга огромное количество людей. На этой неделе я, кстати, пообщался с организаторами фестиваля. Они рассказали много интересного про площадки, которые будут в рамках ночи музыки. Возможны сюрпризы, интересности. Послушайте интервью, например, в группе Радио Си ВКонтакте. Ну и сегодня на огонек к нам забегала группа «Старый приятель». Они тоже выступают в рамках «Уральской ночи музыки». Интервью также вы можете послушать в нашей группе ВК. Дальше «Donna Summer Hot Stuff» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Ис Мартин на радио Си 103.7 FM. Дальше у нас электронный проект, музыканты, в котором выступают в масках зайца. Их лиц никто не знает. Это Куш-Куш, Fight Back with Love Tonight. Через полторы минуты включаем. А пока время гороскопа расскажет Анна Романова на радио Си. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейко и Амода в Екатеринбурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический проект. Прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Навин, у вас появится свобода выбора, возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий, нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными, будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможно, проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Реклама.

От 1 миллиона 949 тысяч рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная 38. Акция до конца июня текущего года.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Лимар, через 3 минуты Пол Маккартни, Hope of Deliverance, а начнем золотую коллекцию с Blue System на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: Мы делаем мебель, вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» -30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: приятная, расслабляющая музыка под вечер пятницы, мне кажется, прям идеально подходит. Лимар, If There's Any Justice на радио Си в золотой коллекции. Дани и Тереза на старте, а через минуту вспомним фильм «Однажды в Америке». Послушаем саундтрек к картине от Эннио Морриконе на радио Си.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Сейчас на радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, а днем в Екатеринбурге плюс 26-28. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: нас Уральская ночь музыки. Город буквально гудит. Наверняка многие уже определились с программой, пошли, можно сказать, на конкретных музыкантов. Много тех, кто просто пошел погулять, посмотреть, поглазеть. Ну и есть, конечно, те, кто решил послушать музыку дома, независимо от сценария. Пожелаю, чтобы вы получили удовольствие от этого летнего вечера пятницы. Калашников с вами. Летим далее. У нас «Браво» через минуту. Это «За окном рассвет».
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио 7.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас Антик, Крис Ри, Looking for the Summer. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с дуэтом Майк Колдфилд и Мэгги Релли на Радио Си.

Антик. В финале золотой коллекции Радио Си. У нас дальше начинается романтический вечер. Его откроет Джо Кокер. Покажем музыка, понятная без слов. Блонкер, Сайдвок Кафе.

0: Люксембурге 10 вечера, это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра ждать от погоды. На субботу синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 14, а днем до плюс 28.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Радио 7 на 103 и 7 FM. Слушаем классную музыку. Аха у нас через полторы минуты. Lifelines. Пока же давайте посмотрим, что сулят нам звезды. Анна Романова подготовила гороскоп на Радио Си. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Джейку и Амоды в Эктембурге на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможно, проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Реклама. Где купить?

Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Си.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, днем до плюс 28.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Такси. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до воскресенья. Растворяюсь в звуках большого, ночного и сегодня у нас музыкального города, поскольку уральская ночь музыки. Пока, друзья. Сейчас музыка понятная без слов. Армик, мелодия Pew Paradise на радио 7.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трелей почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидаются дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология».

0: Ология. Наука о душе.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
3: Здравствуйте! Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный. главный бренд.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанском.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Tesfaye заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Подержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие – легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трели почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем

0: на те мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
1: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
5: Здравствуйте! Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор.

0: Минпромторг выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанский.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Tesfaye заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем УАЗ пикап. А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Подержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие. Легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ пикап. Тренды трендами, а УАЗик — это навсегда.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.7. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трели почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать

0: Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидаются дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
4: Здравствуйте! Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движение

0: и будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанский.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Tesfaye заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Подержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие – легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда.

0: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трели почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песни соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем.

0: Новому Кулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ снижения веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
4: Здравствуйте! Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходит экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжа

0: канапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета «Ру». Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанский.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Tesfaye заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Подержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие – легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда.